0: Aquí escuchas buena música. Ecos 1360 Radio, tu mejor compañía.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».